0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается с вами. Дима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, ребятушки, четверг. Как хотела Дима Бимурзина, чтобы сегодня была пятница, не прокатила.
0: Я искренне верила, что сегодня пятница, и мое тело отказывалось верить в то, что сегодня в четверг.
1: Я тебе больше скажу. Мое тело сегодня отказывалось вообще вставать и говорило: слушай, может, сегодня суббота, а может, мы перепрыгнем все вот эти вот дни. Но ничего.
0: Но нет, надо будить страну.
1: Конечно, конечно. И для этого именно мы сегодня здесь вместе с вами на радио НС.
0: Да. И много чего интересного у нас с собой есть. Это классная музыка, много полезной информации. И, конечно же, игры с подарками. И все кому? Для вас, конечно. Все для вас, друзья.
1: Mm-hmm. И уже идет прямая трансляция из студии радио НС. Поэтому переходите прямо сейчас на наш сайт, официальный сайт ns.kz, в группу ВКонтакте и в телеграм-канал радио НС.
0: Машем вам, друзья.
1: Кликайте кнопочку. Да, мы помахали вам. И мы вас ждем, конечно.
0: Ну а мы начинаем. Всем доброго утра.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы слушаем прикольные треки, новинки, а может быть и не совсем, для того, чтобы узнать, понравился вам трек или нет.
1: Ну а если он вам понравился, и если большее количество голосов за, то эти треки попадают в наш плейлист. Ну а голосовать можно и нужно в нашем телеграм-канале Радио НС. Кстати, не забудьте подписаться.
0: Да. Ну а сегодня мы с вами слушаем трек под названием «Promise». Это совместный танцевальный сингл румынской поп-звезды Александры Стан. Помните? «Секс Обид», «Мистер Секс Обид», да. И итальянской певицы Ингрид, да, выпущенный в октябре 2026 года. Свежак. Ага. Трек представляет собой современный ремейк, вдохновленный ностальгической атмосферой и классическим европоп-звучанием, благодаря которому обе исполнительницы в свое время получили мировую известность.
1: Мне кажется, послушаем. Да, будет что-то очень-очень интересное, и мне не терпится.
0: Давай.

0: Александр Стэн, вообще вопросов нет. Все хорошо, все классно. А Ингрид-то что? Ну, могла бы пару фраз каких-нибудь новых добавить.
1: Кстати, знаете, камбэк случился спустя четверть века. Как отметили лейбл, и сами артистки, при релизе эта песня вышла со слоганом «25 лет спустя прошло время для камбэка». Трек, кстати, задуман как красивый мост эпохами Европопа, начала 2000-х и современными клубными трендами 26-го года. И Александр Стэн, кстати, твоя любимая, которую ты отметила, лично назвала эту совместную работу ремейком ностальгического шедевра и даже публично поблагодарила Ингрид. Ингрид красиво просто, наверное, походила в клипе. Надо посмотреть.
0: Но не факт, что красивая спустя 25 лет. Мне вообще стыдно стало за то, что я знаю эту песню. 25 лет, оказывается, прошло с ума. У меня всего 25, откуда я могу знать эту песню?
1: Всего 20. Так, девочки, мальчики, трек уже висит в телеграм-канале Радио НС. Заходите, голосуйте и, конечно же, подписывайтесь.
0: Не забудьте его еще скачать и пройти по хэштегу «Октябрь2026».
1: Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И впереди расскажу, в каком случае мужчины и руководители охотнее нанимают на работу женщин-сотрудниц. Не пропустите.
2: «Беж» на Радио НС.

0: Доброе утро всем. Это утреннее шоу Беш на радио НС. И мы продолжаем с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе
0: еще
1: утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. И прямо сейчас кое-что прикольненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы меня спрашивали, я отвечаю, в каком случае мужчины-руководители охотнее нанимают на работу женщин.
1: Как?
0: Ученые из Дании и США выяснили, что рождение дочери может сделать начальника более справедливым к женщинам.
1: Ого.
0: Они изучили 6701 случаи рождения ребенка у руководителей небольших компаний. После появления дочери женщин в штате становилось больше, а разрыв в зарплатах сокращался, причем довольно быстро. После рождения сына таких изменений не заметили. Видимо, дочка еще не вышла на работу, а папа уже начал готовить ей нормальный такой рынок труда. Или папа девочек просто заранее понимает, что с женщинами лучше сотрудничать.
1: Ну, видимо, да. Я, честно говоря, думала, что это исследование покажет, что все зависит от верхних размеров 90. Вот эти вот 90-60-90.
2: Спроси у Лимы.
1: Ну, а впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Технология без гарантий.
1: 7:23 в Казахстане, на календаре 8 октября, четверг. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня полезно не торопиться с обещаниями, которые от вас ждут. К вечеру станет понятнее, действительно ли вы хотите на это соглашаться.
1: Тельцы, приятная новость придет от человека, от которого вы ее не особенно ждали. Она заметно поднимет вам настроение.
2: Близнецы, случайная встреча может оказаться полезнее запланированной. После нее одна из ваших ближайших задач станет намного приятнее. Понятнее.
1: Раки, сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы спокойно заняться тем, что давно хотелось сделать именно для себя.
2: Львы, кто-то оценит вашу работу без всяких подсказок с вашей стороны. Особенно приятно будет слышать это от человека, чьему мнению вы доверяете.
1: Девы, удачная возможность может возникнуть там, где вы ее совсем не искали. Главное, не пройти мимо по привычке.
2: Весы, обстоятельства заставят немного изменить первоначальный план, и в итоге это окажется удачным решением.
1: Скорпионы, давний знакомый напомнит о себе, но на этот раз общение пойдет совсем иначе. Похоже, между вами уже многое изменилось.
2: Стрельцы, сегодня можно позволить себе небольшое «почему бы и нет». Именно это решение сделает обычный день заметно интереснее.
1: Козероги, человек, которому вы когда-то помогли, сегодня может неожиданно оплатить добром. Причем именно тогда, когда это будет особенно кстати.
2: Водолеи, какая-то совершенно обычная ситуация вдруг заставит вас улыбнуться. Иногда хорошее настроение действительно находится в мелочах.
1: Рыбы, то, что недавно казалось запутанным, сегодня получит простое объяснение. И, возможно, все окажется гораздо легче, чем вы думали.
0: Астрология без гарантий.

0: 7:28 в Казахстане, а мы идем дальше и хотим объявить уже тему Нихабара. Это Нихабар, это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся и слушаем с удовольствием ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы с вами решили обсудить некое такое волшебство. Mm-hmm. Вот представьте себе на секундочку, что вы могли бы изменить только один шаг в своей жизни. Так. Расскажите, пожалуйста, что бы это было.
0: Будет интересно послушать. Ждем ваши голосовые.
2: На радио НС.
1: Но уже через пару минут мы расскажем о том, как выиграть классный зонт от радио НС.

0: Ребятушки, у нас есть классный зонт от Радио НС. Он прям хорош, хороший. Мы каждый раз на него смотрим и слезы счастья вытираем. А другой глаз плачет от горя, потому что у нас нет такого зонта.
1: Да, и уже из нескольких городов наши слушатели забрали свои призы. И представляете, вы где-нибудь будете идти под дождь и встретите своего...
0: НСовчанина.
1: Классно же.
0: Очень круто будет.
1: Да, поэтому, друзья, у вас есть шанс забрать у нас классный красивый зонтик, от Радио НС, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, ну а в самой заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бэш» на Радио НС.

0: Вставать в 7 утра легко. Главное подобрать правильный часовой пояс.
1: Я встаю в 7 утра, мне легко.
0: Шоу «Беш» на радио НС.

0: пою.
1: Наступило любимое время всех наших слушателей, которые уже куда-то едут, что-то делают, чем-то занимаются, потому что сейчас будет игра «Сейчас спою».
2: Да, и в этой игре задействованы абсолютно все. Во-первых, у нас есть два участника, сейчас мы вас с ними познакомим. Во-вторых, все радиослушатели имеют возможность проголосовать в нашем телеграм-канале «Радио НС», поэтому, друзья, давайте участвуйте активнее, заходите, подписывайтесь в телеграм-канал «Радио НС».
1: Ну и давайте скорее знакомиться с сегодняшними участниками. Это канал Канат из Шымкента. Канат, доброе утро.
2: Привет, Канат. Канат.
1: Канат.
2: Ау!
1: У-ху!
2: Канат, пожалуйста, вернись Канат. К нам, где бы ты
1: вот,
2: ни был.
1: О. Вот, теперь мы тебя Привет. Слышим. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, вот. Канат. И София у нас есть из Алматы. София, привет.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Вот такая сегодня у нас битва поколений будет. Да, мы посмотрим, какой сегодня репертуар выберут для нас наши замечательные исполнители. Ну, а вы там пальчики уже прям максимально подготовьте.
2: А боремся мы за крутой брендированный зонт от Радио НС. Канат, ты был первый на рандоме. С тебя начинаем сразу после гонга. Погнали.
3: Я увидел снова, и через столько лет ты с

0: я.
1: Спасибо большое.
2: Мы тебя чуть-чуть акапельно подпели.
3: Извини, пожалуйста, мы не смогли себя держать.
2: Не удержались. Это группа Ринго. Это школьные годы мои.
3: И как мило, и как здорово ты спел эту песню, Канат. Просто красавчик. Супер.
1: Спасибо большое.
3: А теперь очередь Софии. София, сразу после гонга приступай.
4: В детстве цыганка мне одна присказала, будто я, если сильно полюблю, то любимого зублю, что измену не прощу и жестоко отомщу, и специально носа зла превращу его в осла. Но в детстве...
2: Совочка, это было прекрасно.
3: Это было очень прекрасно.
2: В 9 лет такой жизненный опыт. Да, это просто...
3: По берегу безлюдному.
2: Измену Софа не простит, поэтому мальчики 9 лет запоминайте. Родителям привет, Соф, большой передавай.
3: Умничка.
2: Ну а голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Мы вас всех там ждем. Каждый голос очень важен, потому что именно вы решаете, кто сегодня заберет классный зонт от Радио НС.
3: Канат, София, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе. Вместе узнаем, кому из вас достанется зонтик от Радио НС.

0: свою.
1: Пели уже свои любимые песни наши радиослушатели. Это были Канат из Шымкента и София из Алматы. И активно идет голосование в нашем телеграм-канале Радио НС.
2: Ну а пока вы еще успеваете проголосовать, давайте поприветствуем вновь наших участников. Так. Ребята, доброе утро.
1: Привет еще раз.
3: Здравствуйте.
2: Угу. Софочка, София, ты с нами?
4: Да, с вами.
1: В школу все. Еще не пора. Отлично. Убегать?
4: Да, хорошо.
2: Что, хорошо. Да, хорошо, ладно.
3: Хорошо.
2: Просто послушай.
4: А, ой.
2: Да. Да, ой,
1: еще
2: нормально.
1: Есть, еще
2: нормально,
1: есть время.
2: Уроки минимум 8 начинаются, так что по-любому, да, успеешь.
1: Отлично. Ну что, какой бы исход ни был, друзья, настроение вы всем создали. У вас там появились персональные фанаты. Можете зайти почитать комментарии. Ну а мы останавливаем голосовалку для того, чтобы узнать, кто из вас заберет крутой зонт от Радио НС.
2: Ребят, за вас сегодня проголосовало ровно 180 человек.
1: Класс.
2: И сегодня со счетом 68-32 побеждает брутальный, но такой милый Канат из Шымкента.
4: Девчонки
2: поплыли,
4: да?
3: Спасибо большое.
2: Если ты женат, все поплыли просто невероятно. Просят тебя на бис, но если сочтешь нужным, то там уже в комментариях в нашем телеграм-канале Радио НС. Софочка же своим вокалом собрала всех фанатов «Короля и шута». Оказывается, это была песня «Ведьма и осел», которую мы даже не знали. Но теперь благодаря Софии, 9-летней, прошу отметить, и ее фанатам, мы теперь знаем, что это за песня.
1: Да. Умнички, молодцы. Канат, мы тебя поздравляем с победой. София, пиши нам еще, дорогая, в следующий
3: спасибо
1: раз.
3: Спасибо большое.
1: Тебе повезет больше. Договорились?
4: Да, договорились.
1: Отлично.
2: Хорошего
1: тебе
2: дня. И учителям всем от нас привет передай, чтобы они тебе пятерок сегодня больше поставили.
1: Да. Но
4: хорошо.
1: А от Каната мы ждем кружочка там же в телеграм-канале в комментариях.
2: Договорились?
3: Все, хорошо. Все. Хорошо.
2: Хорошего молодцы. Дня.
1: Хорошего дня вам желаем. И продолжаем утреннее шоу на Радио НС. Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: 17-ші ғасырда көптеген қарақшылар мемлекеттік қызметкерлер болған.
0: Жарнама.
6: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин фортеваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глицинмен айырмашылығы, глицин фортеваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин фортевалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл-ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин фортевалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин фортевалар айырмашылықты сезініңіз.
7: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ-16-01-95-003-E 00-0-112-02
0: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында. НС радиосында жарнама. 356 60

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: В 8 утра в Казахстане, это утреннее шоу «Беж» на радио НС, и мы продолжаем. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. 2 часа эфирного времени у нас с вами впереди. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу, кому нужно все-таки больше сна, женщинам или мужчинам.
2: Интересно. А также в этом часть послушаем с удовольствием ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, если бы вы могли изменить только один шаг в своей жизни, чтобы это было.
3: Такие чистосердечные признания сегодня ждем. Мне одно уже, кстати, пролетело, оно было очень смешным.
2: Да-да-да.
3: Мы с Ливой посмеялись.
2: А в эфир слабо отправить?
3: Там слова есть нецензурные.
2: Ну ладно.
3: Поэтому, да, мы такое не пропустим. Ну и, конечно, не забудьте о том, что в этом часе 20 литров бензина мы разыграем в пит-стопе.
2: Ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а наш банкомат стал чуточку легкий. Вчера нас взломали, забрали целых 85 тысяч тенге, а сегодня у нас обнуление, то есть 5000 тенге там у нас сейчас есть.
3: Ну и не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
4: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: все по фактам.
1: Ну что, ребятки, давайте разберемся, кому нужно больше все-таки сна, женщинам или мужчинам.
2: А ну-ка.
1: Есть популярная версия, что женщинам нужно больше сна, потому что их мозг в течение дня работает активнее и буквально сильнее устает.
2: Угу.
1: Звучит красиво, особенно если утром хочется еще пару часов не видеть будильник. Но наука эту версию не подтверждает.
2: Ах, они какие?
1: При этом есть интересные различия между мужчинами и женщинами. Вот, например, в одном исследовании ученые изучали, как качество сна связано с самочувствием и состоянием организма.
2: Uh-huh.
1: И выяснилось, у женщин плохой сон был сильнее связан с раздражительностью, стрессом и депрессивными симптомами.
2: Uh-huh.
1: Также у них чаще наблюдались определенные изменения показателей, связанных с воспалением и обменом веществ.
2: Еще гормоны.
1: Да-да-да. А вот у мужчин при похожих проблемах со сном эти связи были заметно слабее.
2: Так.
1: Почему же так происходит? Тут, похоже, нет какой-то одной конкретной причины. На сон могут влиять вот как раз-таки как гормональные изменения, например, во время беременности или менопаузы.
2: Uh-huh.
1: Ну, короче, особенности биологических ритмов. Более высокая распространенность бессонницы именно у женщин. И, конечно же, стресс и нагрузка, связанная с заботой о семье.
2: Uh-huh.
1: Но сделать из этого вывод, что, мол, женщинам нужно спать больше, потому что они больше используют мозг, нельзя.
2: Так.
1: Не дали нам, короче, научную
2: лицензию. Это ученые мужчины, наверное.
1: Спать до обеда, скорее всего.
2: У которых жены спят до 12.
1: Зато, Лима, наука вполне подтверждает другое. Плохой сон может сильнее отражаться на женском самочувствии, поэтому качество сна действительно имеет значение.
2: Да.
1: А если кто-то все-таки хочет поспать подольше, то, кажется, теперь главное не придумывать оправдания про более активный мозг, а просто честно сказать, а давайте поспим уже.
2: Да, и ученые мужчины, давайте это, дайте брать.

0: сегодня будет шоу-беш?
1: Хороший вопрос.
2: Потому что мы сами не всегда знаем.
1: Юмор, неожиданные повороты, гости, новости, розыгрыши и подарки. Все это с 7 до 10. Беш. Шоу-беш. Включайся. Шоу-беш. Мы умеем будить по-хорошему. Wake up, idiot!

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: А теперь давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. И если вам захочется тоже поделиться своим мнением, то, пожалуйста, присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: А сегодня в Нехабаре мы говорим о том, какой шаг один вы бы изменили в своей жизни.
2: Угу, погнали, первое голосовое.
4: Доброе утро, Радио НЕС.
2: Доброе утро,
4: страна.
3: Доброе утро.
4: Если бы я бы что-то изменил бы, я бы изменил бы... Я бы на первое место поставил бы отношения с женой, чем отношения с матерью и родственниками.
3: Какой молодец.
4: Спасибо, всем удачного дня.
3: Мудрость иногда приходит с годами.
2: Да, и никогда не поздно, кстати, вернуть все обратно и сделать так, как хочется.
3: Ну, вернуть не вернешь, но исправить в моменте тоже, я думаю, можно.
2: Берите на вооружение, а мы идем дальше.
5: Всем свои шаги, друзья. Точно так же сделал бы я.
3: Так.
5: Не измените дорогу, ведь она дана нам Богом.
3: Какие мудрые слова с утра пораньше от Влада Балашова.
2: Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НЕС. Вас постоянно слушатель из города Астаны. Если бы была такая возможность, я бы, наверное, чуть пораньше нашел бы свою нынешнюю супругу.
2: Ага.
6: И, наверное, сыграли бы свадьбу намного раньше.
3: О.
6: Вот. Всем желаю удачного дня. С уважением, сын маминой подруги. Журтын баласы. Пока-пока.
2: Это типа, молодец, когда доллар был дешевле, да? Вот такое время.
3: Тогда можно было той, такой пахнуть. Астана еще такой большой не была.
2: Да, да, да. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
2: Привет.
7: Если бы можно было бы изменить, я бы не научилась курить. Как тогда, когда-то давно, в 16-летнем возрасте.
3: Ах, дед, кто же это
2: научил?
3: Запоминайте признание мудрой тети. Вот, знаете, что, ну, ай-яй-яй, эти вредные привычки.
2: Потом будете сидеть на радио, исповедоваться. Зачем это надо? Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС.
2: Всем
8: желаю хорошего дня.
2: Спасибо большое.
8: У нас сегодня пасмурно, идет дождик. Но я бы сделала шаг в сторону инвестиций. Ведь чем раньше начнешь инвестировать, тем лучше видеть время с самый главный капитал.
2: Да.
8: Если бы я инвестировать начала лет 20 назад, то сейчас бы мой капитал приумножился.
2: Сейчас бы ты могла бы с нами поделиться своим капиталом.
3: И я сейчас реально задумалась о том, что если бы 15 лет назад, когда я создала свой бизнес, я не прокайфовывала все то, что я зарабатывала. Хотя тогда, ну, машину купила, но это ладно, это не считается. Я бы сейчас могла бы пассивный доход хороший иметь.
2: Да-да-да, дети, мотайте на ус.
3: Еще одно признание тети.
2: И слушайте нас внимательно, потому что очень много сегодня будет признаний. Идем дальше.
9: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС.
2: Привет,
9: всем
2: Никита.
9: Хорошего четверга.
2: Спасибо.
9: Какой бы хотел бы шаг сделать? Один шаг.
2: Как?
9: Я хотел сделать один шаг в сторону французского языка. Я бы хотел выучить французский язык. Всем желаю отличного настроения.
2: Никита, дорогой мой, ты еще молод.
3: Дерзай вообще.
2: Да, у тебя все получится. Потом уже будешь присылать нам голосовые на французском языке.
3: А мы будем подтягиваться.
2: Ну а мы, друзья, ждем ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
0: Не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты живешь, не хабар!
1: Не хабар!
3: Не стоять на месте, никуда не уходить, потому что скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина. Как и обычно есть у нас, они вот прям попахивают. Я прям уже чую, как они вот-вот-вот-вот испаряются. Эти 20 литров бензина, их надо по-быстренькому забрать.
1: Да, и нам нужны два участника, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы. Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: На радио МС. Radio station BTSN.

Музыка по налогам и...

0: котенок.
1: Пит-стоп. Заглуши машину. Включи удачу.
2: 20 литров бензина на кону каждый будний день в игре «Пит-стоп». И сегодняшний день не исключение.
3: Да, и у нас есть два участника. Давайте с ними знакомиться. Это Бауржан из Алматы. Бауржан, привет.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, девчонки.
3: Привет, привет. И Серик из Астаны. Серик, привет.
2: Доброе утро, Серик.
5: Здравствуйте, всем доброе утро, привет из Астаны.
2: Привет, супер, привет. В Астану тоже большой привет. И дело в том, что мы так тщательно запускали наш рандомайзер сегодня, что не успели даже за эфиром рассказать нашим ребятам, что мы будем делать. Во-первых, мы попросим вас отключить громкую связь, Bluetooth, наушники, любую другую гарнитуру, в том числе и автомобильную, потому что она сильно портит качество звука. А чтобы нашим радиослушателям приятно было слышать вашу игру и нашу игру, соответственно, тоже, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас.
3: По-моему, исполнительно уже решили вопрос наши парни.
2: Да.
3: Ну что, самое время начинать игру, мы вам желаем удачи и погнали.
2: Ребятушки, сегодня мы с вами в Талдыкургане. И, конечно же, первым делом мы должны настроить радио НС. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Талдыкургане? Бауржан, как ты думаешь?
4: 106.
2: 106. Ответ принят. Серик, твой ответ?
5: 4,5.
2: Еще раз ответ.
5: 104,5.
2: Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Итак, и поедем мы в Талдыкургане прямиком из аэропорта к Сакскому кургану. Скажите, пожалуйста, сколько километров мы проедем на автомобиле? Серик, как ты думаешь?
5: 37-40 километров.
2: Точную цифру,
3: пожалуйста, назови.
5: 37.
3: 37. Твой ответ принят. Бауржан, ты как думаешь?
4: Это с аэропорта Алматы до Талдыкургана?
2: С аэропорта Талдыкурганского аэропорта.
3: Да.
4: 42.
3: Твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
2: Парни, а сколько минут мы будем ехать из Талдыкурганского аэропорта к Сакскому кургану? Он тоже находится в Талдыкургане. Согласно Яндекс.Картам, сколько минут у нас это все займет? Бауржан, как ты думаешь?
4: 27 минут.
2: 27 минут. Ответ принят. Серик, твой ответ?
5: 17 минут.
2: 17 минут. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, все те, кто живут в Талдыкургане и часто там бывают, конечно же, знают, что радио НС в этом городе вещает на частоте 105,4. И здесь Бауржан оказался ближе, заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя.
4: Ура.
3: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько километров мы проедем на автомобиле из аэропорта к Сакскому кургану. Правильный ответ – 22 километра. Если быть точнее, то 22 километра и 400 метров, согласно Яндекс. С картами. Здесь у нас был ближе Серик.
2: 1-1 получается, парни.
5: Ура!
2: Ну и третий решающий вопрос. Ну-ка. Конечно, он самый волнительный, как обычно. Угу. Сколько минут мы будем ехать, согласно Яндекс.Картам, из аэропорта Талдыкургана к Сакскому кургану? Правильный ответ – 38 минут. И здесь Бауржан оказался ближе. Со счетом 2-1 сегодня побеждает именно он.
3: Поздравляем тебя, Бауржан. Бензин достается тебе и остается в Алмате. А Серика просим не расстраиваться, потому что есть у тебя еще возможность поиграть с нами. Есть, кстати, возможность прямо сейчас передать приветы с помощью нашей радиостанции.
2: Воспользуйся.
3: Серик.
5: Здравствуйте всем. Здравствуйте, Астана. Передает привет я, Астана.
3: Отлично. Астане тоже огромный от нас привет. Мы тебе тоже аплодируем.
2: Ребят, хорошего дня. Бауржан за эфиром. Расскажем, как он получит свое топливо.
3: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: сутки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять утра в Казахстане, и, друзья, я отказываюсь смотреть на календарь. Сегодня до сих пор четверг. Когда закончится эта неделя?
4: У каждого свой подсчет времени. Я вот, например, считаю, что у нас пошел третий эфирный час, потому что сейчас мы пойдем наливать себе третью кружку кофе.
3: О, это да.
4: У нас все по плану и все по расписанию. В ближайшие минуты будет гороскоп для всех знаков зодиака.
3: Да. И тоже себе наливайте кофеечек и отправляйте свои голосовые сообщения по номеру 775-106-2011 нашу рубрику «Нехабар». Сегодня мы, так сказать, чистосердечное у нас идет признание некое. Ну, у нас всегда с этим все связано, да? Расскажите, если бы вы могли изменить только один шаг в своей жизни, что это было бы? Нам интересно.
4: Нам очень-очень интересно, и мы очень ждем ваши сообщения.
3: Да.
4: Но еще интересно, взломают ли вновь сегодня наш банкомат, потому что там лежит 5000 тенге.
3: Да, и не забывайте, друзья, о том, что идет, у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в Телеграм канале Радио НС. Можете вместе с нами попить кофеечек. Вот, включайтесь. Мы как раз-таки пойдем сейчас за новой кружкой.
4: Да, ну и помашем перед тем, как пойти.
3: Давай, помашем. Машем вам. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». «Беш» на Радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:09 в Казахстане, на календаре 8 октября, уже четверг. И прямо сейчас...
2: Все еще четверг.
1: Прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня.
2: Итак, умные, сегодня полезно не торопиться с обещанием, которое от вас ждут. К вечеру станет понятнее, действительно ли вы хотите на это соглашаться.
1: Тельцы, приятная новость придет от человека, от которого вы ее не особенно ждали. Она заметно поднимет вам настроение.
2: Близнецы, случайная встреча может оказаться полезнее запланированной. После нее одна из ваших ближайших задач станет намного понятнее.
1: Раки, сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы спокойно заняться тем, что давно хотелось сделать именно для себя.
2: Львы, кто-то оценит вашу работу без всяких подсказок с вашей стороны. И особенно приятно будет услышать это от человека, чьему мнению вы доверяете.
1: Девы, удачная возможность может возникнуть там, где вы ее совсем не искали. Главное не пройти мимо нее по привычке.
2: Весы, обстоятельства заставят немного изменить первоначальный план, и в итоге это окажется удачным решением.
1: Скорпионы, давний знакомый напомнит о себе, но на этот раз общение пойдет совсем иначе. Похоже, между вами уже многое изменилось.
2: Стрельцы, сегодня можно позволить себе небольшое «почему бы и нет». Именно это решение сделает обычный день заметно интереснее.
1: Козероги, человек, которому вы когда-то помогли, сегодня может неожиданно отплатить добром, причем именно тогда, когда это будет особенно кстати.
2: Водолеи, какая-то совершенно обычная ситуация заставит вас улыбнуться. Иногда хорошее настроение действительно находится в мелочах.
1: Водолеи, помните об этом. Рыбы, то, что недавно казалось запутанным, сегодня получит простое объяснение. И, возможно, все окажется гораздо легче, чем вы думали.
0: Астрология без гарантий.

0: Ксюш, что по теме Нюхабара расскажешь?
1: Ой, если бы я могла изменить только один шаг в своей жизни, чтобы это было, я бы, наверное, все-таки настояла на том, чтобы родители отпустили меня учиться на юридический. Ввиду того...
0: Ты тоже хотела на юрфак?
1: Да, ввиду того, что происходит сейчас в моей жизни, это было бы особенно ценно вообще-то.
0: Прикольно, что я тоже хотела на юридическое тоже.
1: С моим характером, вот этим вот правдорубством и прям нежелание принимать, да, когда кто-то там какими-то врагами занимается.
0: Да.
1: Вот, я бы, мне кажется, наверное, сделала это. В принципе, это и сейчас, конечно, можно пойти на юрфак, но вопрос в том, что, ну, уже немножко мы для этого староваты, как ни крути. Поэтому сидим просто и мечтаем.
0: То же самое у меня с английским, да, получается. Староваты мы. Ну, ладно.
1: Соберись. Можно еще, можно. Я тебе яркий пример тому, что это пока еще можно.
0: Ну, классно. Ну что, друзья, у вас как дела обстоят? Что бы вы смогли изменить? Какой бы шаг вы изменили в своей жизни? Присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди Нюхабар.
2: На радио МС. Разные мысли. Меня голыми ногами не возьмешь. Жарнама.
3: Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алуша бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі қайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154 990 теңгеде. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
4: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, центр кредит банкі.
5: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС радиосында жарнама.

0: родной.
1: А ты живешь не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну а теперь, друзья, располагаемся поудобнее, потому что мы будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Если бы была возможность вернуть время назад, какой шаг изменили бы наши радиослушатели? Погнали.
4: Давай.
5: Доброе утро, любимое радио МС.
3: Доброе утро.
5: Я бы, наверное, в своей жизни ничего не меняла. Все так же оставила бы.
3: Так.
5: Единственное, может быть, когда училась в колледже, более... усердно училась бы. Вот. Ну, изучала языки. Всем хорошего дня. Рахмет.
3: Спасибо большое. Тебе тоже хорошего дня.
5: Постоянный слушатель с Павлодара Асем.
3: Асем. Будем знакомы, рады тебе.
4: Мне кажется, новую тенденцию ввел просто.
3: Да, это классная тенденция. Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна.
3: Привет.
6: Если была бы возможность что-то изменить, сделать шаг назад, я бы в 2010 году на все свои деньги скупил бы биткоины.
3: Таких голосовых, кстати, спойлер, будет много.
7: Да. Если бы можно было отмотать время назад, я бы купил бы, наверное, пару биткоинов.
3: Вот.
4: Все, мы поняли.
8: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения. А я бы, наверное, убрала шаг в поход в кофейню. Пока шучу.
4: Ой, я даже не представляю, какая статья расходов у Асели именно на кофейне. Это еще, кстати, недавно Аселю потеряли в комментариях в телеге.
3: Где, да?
4: Что, типа, да, а где кофе по утрам? Вот эти фотографии, которые раньше были такие яркие, солнечные. Вот, Аселя говорит, я думала, уже все, никому не надо.
3: Надо, всем надо.
4: Продолжай.
3: Да, идем дальше.
9: Так уж и дела.
3: Спасибо.
9: Если вернуть время обратно, я бы пошел учиться не на повара, а на медицинский.
3: Кого?
9: Поступил. Как бы составил Аселе коллектив, пополнил бы. И вместе с ней бы записывал вам голосовые сообщения.
3: Круто.
9: Ваш шоу-биш. Всем счастливо. Всем пока-пока.
3: Пока-пока.
4: А мне интересно, каким именно бы врачом он был?
3: Не знаю, мне кажется, лучше пусть остается поваром. Поварой. Идем дальше.
10: Доброе утро, девочки. Привет вам с Астаны.
3: Hello.
10: Дождливой, снежной.
3: Ой.
10: Я изменила бы
3: что?
10: Один день в своей жизни.
3: Какой?
10: Это после, когда я заканчивала 8 классов, я не послушала бы свою маму.
3: Так.
10: И все равно пошла бы учиться туда, куда я хотела. Вот так вот.
4: Но интересно, это тоже, кстати,
3: куда?
4: Походу, боль многих.
3: Идем дальше.
11: Бишь, доброе утро, девчонки.
3: Привет.
11: В далеком-далеком 2013 году я хотел приобрести биткоин.
4: О, тоже биткоин.
11: О, на тот момент он стоил около $800, а у меня была свободная 1000. Но я передумал и тупо прогулял.
4: Эх,
11: ай-яй-яй-яй. Ну, а историю про биткоин вы все сами знаете.
3: Вот, кстати, вас трое, скиньтесь и возьмите сейчас.
4: Да там что-то, по-моему, ценник. Вот сейчас ты пока дальше будешь включать голосовые, я посмотрю, сколько сейчас стоит биткоин.
3: Давай, идем дальше.
12: Девочки, доброе утро.
3: Доброе утро.
12: Этот шаг мог бы изменить всю мою жизнь.
3: Что
12: я всегда такое? Мечтала стать полицейской, следователем по особо тяжким делам. Раскрывать преступления, приносить добро. И при просмотре фильмов, сериалов я буквально с первой минуты до сих пор угадываю, кто преступник. В общем, слушайте себя, слушайте свои мечты, как говорится, чтобы потом вот так вот не сидеть и не жалеть.
4: Слушай, а может тебе в кино просто надо сняться, и ты там сыграешь роль полицейской, и гештальт закроется?
3: Ну, мне кажется, многие хотели бы сдаться такой полицейской.
4: Ну, судя по голосу, да.
3: Идем дальше.
13: Доброе утро, девчули, красотули, как дела?
4: Доброе утро, Лужик, хорошо.
13: Приобрел бы биткоина я много, стал бы мой карман шире немного. Купил бы радио НС, прославил бы на весь мир шоу-биш.
4: Вау.
13: И эфир не заканчивался бы к 10. Продлил бы его минимум до 12.
4: Так.
13: И Ксюша наша была бы рада.
4: Что это?
13: Ведь третьим ведущим позвал бы Балашова Влада. Влад бы всех слушателей покорил своими стихами.
3: Ага.
13: Даже Ежова бы затмил.
3: Ага.
13: Поползли бы рейтинги вверх. ждал бы нас гарантированный
0: Давайте
13: успех.
0: Все вместе дружненько скинемся Олжику. Мне нравится биткоин? Такой, да.
4: Ну, кстати, по поводу биткоина. На сегодняшний момент биткоин стоит, внимание, в тенге, 36 961 938 тенге и 81 тина. И при этом это упал биткоин на 294 566 тенге и 29 тин.
0: Хоть дешевый стал.
4: Вот, да, подешевел немножечко. Так что, знаешь, Лимби Мурзина, это цена полноценной квартиры в Алматы. Поэтому я
0: короче, продаем свои квартиры, скидываемся Олджику на биткоины. А мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Не хавар, родной. А ты ж не хавар.
0: Биткоины биткоинами, а у нас в банкомате есть 5000 тенге. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: Друзья, впереди игра «Большой куш», в которой мы разыграем заряженные на денежный успех 5000 тенге. Они лежат в нашем банкомате.
1: Представляешь, если бы мы разыгрывали 5000 биткоинов, какое бы количество заявок у нас сейчас было?
0: Они бы у нас за дверью стояли.
1: Да, мне кажется, система бы не выдержала. Но что есть, то есть. Ребятки, не выпендриваемся, 5000 тенге тоже деньги. Поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки. Номер ты сказала?
0: Нет еще.
1: 775-106-2011.
0: Да, и заявки обязательно. Обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: На радио МС.

тебя. С нами даже твой будильник улыбается. Шоу «Бирж» на радио НС.

0: Ваш ракуш активирован.
1: Как я уже говорила, заряженные на денежный успех 5000 тенге лежат в нашем банкомате, и попробуем сейчас забрать их.
2: Сегодня с нами на связи Вадим из Алматы. Вадим, доброе утро.
1: Привет, Вадим.
3: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, радио.
1: Доброе утро. Вадим, скажи, пожалуйста, что ты сделаешь с этими деньгами, если ты их заберешь?
3: Наверное, потрачу на что-нибудь полезное для семьи.
1: Прикольно. Ну что, мы тебе желаем удачи. Готовы у нас для тебя 3 вопроса. Твоя задача, Вадим, ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
3: Спасибо.
2: Вадим, сегодня Всемирный день зрения, и давай поговорим о таблице Снеллина. Это аналог таблицы Сивцева с латинскими буквами, популярный в западных странах. Таблица была названа в честь голландского офтальмолога Хермана Снеллина, который разработал ее в 1862 году. Скажи, пожалуйста, какая буква является самой крупной и располагается на самой первой строчке в классической таблице Снеллина? Варианты ответов. Е, Ф, или Т, как ты думаешь?
3: Эф.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Вадим, продолжаем звон банкомата. 8 октября в 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. Скажи, пожалуйста, какой матч стал одним из первых футбольных матчей, которые транслировали по радио? Варианты ответов. Первое. Арсенал против Шеффилд Юнайтед. Второе. Милан против Ювентуса. И третье. Славия против МТК. Как ты думаешь?
3: Первое.
1: Цифра номер 1 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Вадим, а также 8 октября в 1818 году в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки.
1: Ух.
2: Скажи, пожалуйста, кто считается автором первых правил современного бокса, предусматривающих использование перчаток? Варианты ответов. Джон Грэхэм Чемберс, Джон Шолта Дуглас или Джек Бротон, как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер 3 принята, и код с Вадимом из Алматы сегодня получился 213.
1: В нашем банкомате 5000 тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Как жаль.
1: К сожалению.
2: Давайте разбираться, где же у нас Вадим ошибся. В принципе, ошиблись мы сразу в первом вопросе. Самая первая и самая крупная буква в самом верху классической таблицы Снеллина – это обычно заглавная буква «Е».
1: Ну,
2: кстати.
1: Что, кстати?
2: Там врачи классные, офтальмологи работают.
1: Да.
2: И я тут недавно узнала, что команда «Самал» приезжала с водой к врачам, в том числе и к офтальмологам, к сотрудникам скорой помощи заглянули и даже к пожарным.
1: Вау.
2: Людям, у которых работа непростая и очень нужная.
1: Класс.
2: Ну и можно сказать, что это был такой хороший способ сказать спасибо. И тем более недавно же День врачей еще отмечался всемирный.
1: Да.
2: Вот как раз-таки все это было к этому и приурочено.
1: Супер.
2: Очень круто.
1: Очень круто. Очень молодцы большие. Так, идем дальше. Во втором вопросе, Вадим, к сожалению, мы тоже ошиблись. На самом деле, одним из первых футбольных матчей, которые транслировали по радио, стала игра между чехословацкой Славией и венгерским клубом МТК.
2: Ну и в третьем вопросе, Вадим, мы тоже ошиблись. Автором первых правил современного бокса, которые сделали использование перчаток обязательным, является валлийский спортсмен и журналист Джон Грэхэм Чемберс. Но в историю они вошли как правило маркиза Куинсбери, потому что маркиз поддержал их и помог продвинуть.
1: Деньгами.
2: Да. Так что автор Чемберса имя правилам дал Куинсбери.
1: Вадим, пожалуйста, не расстраивайся. Пиши нам еще.
3: Да, я не расстраиваюсь. Я очень рад, что вообще, в принципе, попал к вам в эфир.
1: Ай, класс.
3: И, так сказать, имею возможность с вами в прямом эфире лично пообщаться, поболтать. Поэтому
1: супер.
3: Ничего страшного, все нормально.
2: Супер. Вадим, мы хорошего тебе дня, прекрасного настроения и отправляй
3: спасибо,
2: нам свои
3: вам
2: заявки
3: тоже.
2: Еще.
3: Спасибо. хорошего. До свидания.
1: Пока-пока. Ну и своим проигрышем Вадим добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге уже завтра, в пятницу. В нашем банкомате целых 10 000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, друзья, 3 часа пролетели в компании с вами, и это было здорово. Я думаю, что все проснулись и все начали свой рабочий день.
1: Но и более клево будет уже завтра, потому что день сегодня, сегодня, а завтра пятница.
0: Да, это точно. Надо прям в календаре вместо четверга сегодня, завтра пятница написать.
1: Да. Длинненько, конечно, получается, но зато кайфово. Ну а на сегодня мы уже все.
0: Да, завтра в 7 часов утра здесь на радио НС. Встречаемся.
1: Ну и, как обычно, с вами были Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Құлпынай мен кешью тұқымдары сыртта өсетін жалғыз жемістер.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индо Форте от компании Эвалар. Натуральное негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно Индол Форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол Форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000-52906-18 от 29 июня 2018 года.
4: Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
5: Когда это первый валютный контракт, когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
0: МС радиосында жарнама. 356

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Домброс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Разные мысли. Когда я родился, то был так удивлен, что не мог говорить пару лет.
1: Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жарнама.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем пламенный привет. Ну что же, четверг уже уверенно набирает обороты. Ну и сам... А, нет, подождите. Да, абсолютно прав. Почему-то был уверен, что не четверг, но тем не менее стоит этому факту лишь порадоваться. Ну, значит, самое время сделать небольшую паузу и среди всех дел добавить немного музыки, хорошего настроения, теплых слов. На часах 15.00, значит, мы официально открываем программу «Лайв-чат» на радио НС. Меня зовут Тамерлан Асмаилов. В ближайший час ваши приветы и поздравления. Добрые слова будут звучать прямо здесь, в эфире. Пишите нам на WhatsApp номер 775-106-2011. Если давно хотели кому-то сказать пару приятных слов, самое время это сделать. Иногда один привет может совершенно неожиданно изменить настроение человека. Ну а разгонять сегодняшний лайв-чат будем вместе с группой A-Studio и треком Fashion Girl. Добавляем громкости и начинаем этот час красиво. Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, ну вот и полноценно стартуем программу «Лайв-чат», и много сообщений успело подоспеть замечательных. После таких прекрасных песен почему бы и не зарядиться той самой теплой энергией. Здравствуйте, я хочу передать привет любимому брату Прокопчук Владимиру. Мой чемпион, знаешь, что я всегда на твоей стороне, и для меня ты самый важный человек. Твоя сестра Вероника подписалась. Владимир, это вот сестринская поддержка, без лишних слов, но очень мощная. Вероника, ваш чемпион точно должен почувствовать, насколько вы за него болеете. Здравствуйте, Радио НС. Передайте большой привет моему сыну Данияру. Сынок, знаешь, что мы рядом и каждый день держим за тебя кулачки. Береги себя, все обязательно получится. Твоя мама. Ну что ж, Данияр, вот настоящая семейная любовь, семейная команда, когда за вас болеют сразу всем сердцем и кажется, что любые трудности становятся чуть легче. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Мой родной сынок, пусть ты всегда чувствуешь мою любовь рядом. Я очень тебя люблю, верю в тебя и всем сердцем жду тебя. Береги себя, мой хороший, твоя мама Олеся. Ну что ж, Владимир, сегодня мама Олеся снова с вами в эфире. Такие слова не требуют комментариев, просто хочется оставить их звучать и дать вам почувствовать эту материнскую любовь. Уважаемая Айнура, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе и неиссякаемой энергии. Пусть каждый день приносит радость и вдохновение. Это сообщение пришло от коллектива. Ну что же, еще раз уважаемую Айнуру поздравляем с днем варенья, чтобы этот день по-настоящему чувствовался не только с всем теплом своего счастья, но и, конечно, от близких, коллектива, коллег, всех-всех-всех, кто за вас болеет и кто желает вам самого главного счастья и здоровья. С днем рождения! Добрый день! Хочу поздравить нашу дорогую маму с днем рождения, от всех детей и внуков. Спасибо тебе за твое большое сердце, заботу и терпение. Будь здоровой, чаще улыбайся. Ну, знаете, приятно очень получать такие поздравления. Сразу чувствуется настоящая энергия, гармония, конечно же, позитивное русло. Все это отправляется. Но еще раз, с днем рождения от вашей чудесной, прекрасной семьи. Добрый день, хочу передать привет сыну Владимиру Прокопчуку. Малыш, держись, у нас все еще получится. Обнял, папа подписался. Владимир, папа сегодня коротко, но очень по делу. Держитесь, впереди еще много всего хорошего. Ну а такая поддержка точно придает много сил. И на этом, друзья, будем делать музыкальную паузу. Совсем скоро обещаюсь вернуться, если вы обещаетесь отправить свое сообщение для своих близких по номеру WhatsApp 775-106-0011. Еще раз говорю, пишите.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу Лайв-чат. Новые сообщения успели поступить к нам в личку в WhatsApp. Я напоминаю, чтобы отправить нам свое сообщение в личку в WhatsApp, нужно набрать номер 775-106-0011. Запоминается очень легко, читается как мантра. Ну а мы идем дальше. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Медведеву Василию из города Лисаковск. Поздравляем его с покупкой чангана. Надо его омывать. Отмывать, скорее всего. Василий, ну что же, новая машина есть, теперь по классике жанра остается только ее хорошенько обмыть. Поздравляем с покупкой и желаем, чтобы чанган только радовал на дороге. Добрый день, Радио НС. Хочу передать огромный привет своему любимому братишке Жантуре. Родной мой, я очень сильно скучаю по тебе и по нашему общению. Просто знай, что я безумно тебя люблю, всегда в любой ситуации стою за тебя. Ты у нас сильный, умный и мудрый, ты со всем справишься. Ну а наша поддержка всегда с тобой. Жду не дождусь, когда мы увидимся и нормально посидим, подписалась сообщением Жанели. Жантре, у вас сегодня снова семейный такой вот десант в эфире, а Жанели явно ждет тот самый момент, когда можно будет наконец-то спокойно посидеть и наговориться абсолютно обо всем. Добрый день, дорогой Радио НС. Снова летит нежный привет нашей любимой Альбине от тети Тамары из Кустаная. С пожеланием добра, солнышка, тепла и хорошего дня. Улыбнись нам своей красивой улыбкой. Люблю тебя, моя дорогая племянница. И все с поцелуйчиками. Ну, замечательно. Альбина, тетя Тамара снова добралась до нашего эфира. Похоже, у нее уже постоянный абонемент на вашу улыбку. И ловите этот теплый привет и прямиком из Кустаная. На этом, друзья, делаем также небольшую музыкальную паузу. 2-3 песенки я возвращаюсь, а пока же номер WhatsApp, куда следует писать свои теплые пожелания и слова.
0: NF WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, возвращаемся в студию Радио НС, 15 часов, и вот уже 30 минут вовсю наступили, так что самая пора читать новые ваши прекрасные сообщения. Здравствуйте, НС Радио, передаю большой привет Соболеву Евгению Павловичу от Бекбулата, желаю отличного настроения, удачного дня. Евгений Павлович, Бекбулат сегодня передал вам заряд хорошего настроения, пусть день действительно сложится удачно, но и без единого повода для плохого настроения. Хочу передать, если что, друзья, мы идем дальше. Хочу передать любимому сыну Жантуре привет. Пускай знает, что мы связаны одной ниткой на века. Скучаю, люблю и жду встречи. Мама Сауле подписала. Жантуре, мама Сауле сегодня напомнила о той особенной связи, которую никакое расстояние не способно ослабить. Очень теплый момент получился в эфире. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Сергею. Пусть день сегодня будет легким, а настроение отличным. Знай, дома тебя любят и очень ждут. Твоя Алия с миленьким сердечком. Сергей, Алия сегодня оставила вам кусочек домашнего тепла, так что рабочий день с хорошим настроением. А дома вас уже вовсю будут ждать. Здравствуйте, лучший Радио НС, мой самый любимый, мой самый лучший кот на всем свете. Мой муж, помни всегда об этом, что я всегда рядом с сердцем, мыслями и душой. Я дома, уже все нормально. От родни большой привет. Только твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Ну и крепко держит за руки. Люблю прям с 1000, можно сказать, сердечками. Это сообщение. Ну, все, котенька, можно выдохнуть, ведь солнышко уже дома передает, что все замечательно. А такой привет точно невозможно пропустить мимо ушей. Очень теплый эфир, я заметил, что сегодня у нас имеется. Друзья, на этом делаем также паузу и предлагаю вам, друзья, дополнить теплый эфир своими теплыми сообщениями и пожеланиями. Сделать это очень просто, набрать всего лишь номер WhatsApp 775-106-2011. Пишите, до конца часа у нас еще есть некоторое время.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем. Ну и тем временем будем заканчивать сегодняшнюю программу Лайв-чат. Много прекрасных сообщений до этого почитали. Еще немножечко впереди у нас осталось. Приветствую, музыкальное радио НС. Хотел признаться самой красивой девушке Казахстана, Мелигальне Лаури. Любимая только тобой, занято мое сердце. Лишь о тебе все мои мысли, твой образ всегда передо мной. Ну а ты как наваждение, нет сил не отвлечься, ни отмахнуться. Что это за болезнь, такая любовь ли? Но какое же это сладкое, щемящее чувство. Для меня ты самая красивая. Я восхищен тобой до глубины души. Ты самое милое и нежное создание. Я очарованный, околдован тобой. Я твой пленник, но мне не нужна свобода. Быть с тобой – самое главное мое желание. Я люблю тебя, твой навеки вечный влюбленный Рустамчик Сатырал. Лаура, Рустам сегодня явно пришел в эфир не просто за приветом, а с целым запасом чувств. Такой эмоциональный посыл сложно не заметить. Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет моей сестре Гульнаре. Мы давно не виделись, но я постоянно думаю о тебе. Надеюсь, скоро встретимся и наверстаем все наши разговоры. Обнимаю крепко. Ну что ж, Гульнара, похоже, накопилось столько разговоров, что при встрече одной чашки чая точно не отделаться. Желаю вам наконец-то выбрать время и наговориться вдоволь. Здравствуйте, любимая радио НС Казахстан. Хочу передать привет моей любимой маме Тане. Мам, сегодня просто хочу пожелать тебе хорошего дня и сказать, что я тебя очень люблю. Надеюсь, ты сегодня вернешься с хорошим настроением и весь день у тебя будет приятным. Хочется, чтобы ты сегодня хоть немного отдохнула, улыбалась и не переживала по всяким мелочам. Я очень ценю тебя и все, что ты для меня делаешь, даже если не всегда это говорю. Мамочка, я очень тебя люблю и просто хочу, чтобы ты была счастлива. Надеюсь, ты сейчас это услышишь и улыбнешься. Твоя дочка Катя. Таня, Катя сегодня устроила вам настоящий маленький эфирный подарок. Надеюсь, после таких слов настроение действительно станет чуточку лучше, а улыбка сама начнет появляться. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет моему мужу Тимуру от Алии. Надеюсь, сегодня у тебя все получится, а вечером обязательно созвонимся. Хорошего дня тебе и не забывай, что тебя очень ждут дома. Тимур, держите курс на хороший день. А самое приятное, что, я считаю, это знать, что после всех дел вас ждет человек, которому вы действительно нужны. На этой прекрасной ноте, друзья, заканчиваем программу Лайв-чат и будем двигаться постепенно вперед в новый музыкальный. Не переключайтесь.

0: Ну что ж, друзья, открываем новый музыкальный час на радио НС. Начинает его исполнитель Лирик с треком «Аутентичная». Хороший трек, чтобы немного переключиться от своих дел и просто, знаете, поймать нужное настроение. Тем более, что впереди у нас целых 60 минут, и проведем мы их, как всегда, не только с музыкой. Заглянем в дорожную обстановку мегаполисов, посмотрим, что происходит на дорогах, где сейчас придется немного потерпеть. Также узнаем, какую погоду нам приготовил завтрашний день. Ну и, конечно, будем слушать хорошую музыку. Ну, а дальше, друзья, этот час подхватит Асиана с треком «Cry Cry». Думаю, каждый из вас ее знает. А после в эфире прозвучит группа «Добро». Так что устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук. Впереди целый музыкальный час. Погнали!
1: НС. Сенен Конгульги, Ердалхан, Енгестыга. НС.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: пробок.
1: Друзья, 16 часов 16 минут. Самое то, чтобы глянуть дорожную обстановку. И согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Жарокова до Тлендиева. По Тимирязево в восточном направлении ожидается затор от улицы Жарокова до набережной Хамита Иргалиева 15 минут. Ну и по Сатпаева на запад более 20 минут. Друзья, вам понадобится от проспекта Достык до улицы Байтурсынова. Перемещаемся в Астану. Видим 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до улицы Достык. Также ожидается затор по улице Космонавтов с Кульгаджинским шоссе от Елюбая Тайбекова до проспекта Туран. Ну и по улице Туркестан простоять придется от улицы Ханов Кирея и Женебека вновь до остановки ЖК «Уют». Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Разные мысли. Посеял разумное, доброе, вечное. Вот теперь не могу найти.
1: Жернова. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Ультра HD LED телевизор Haier с диагональю экрана 55 дюймов всего за 209 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
2: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
0: NS радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 9 октября, расскажу прямо сейчас по информации сервиса Яндекс.Погода. В Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 10. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями, уже с температурой плюс 18.
0: Погода.
2: Айдағаны бесешке, ысқырығы жер жарат. НС Радиосы.

0: мы продолжаем наш музыкальный час, и сейчас в эфире Денис Клявер с треком «Хочу спасибо тебе сказать». Очень теплая песня, и кажется, самое время немного замедлиться, пока за окном все больше чувствуется настоящая осень. Холода постепенно подбираются все ближе, отопительный сезон еще только на подходе, ну а мы уже начинаем искать способы согреться. Теплая одежда, обогреватели, тепловентиляторы, ну и, конечно же, кондиционер. Да-да, тот самый, который летом спасает от жары, осенью вполне может работать и на тепло. Но здесь есть один момент, о котором стоит помнить. Если долго греться кондиционером, сухой воздух может пересушивать слизистые и кожу, а грязные фильтры способны разносить по комнате пыль, аллергены и другие раздражители. В результате вместо уютного тепла можно получить сухость в носу и горле, раздражение глаз или даже усиление аллергических симптомов. Поэтому если кондиционер становится вашим временным отоплением, следите за чистотой фильтров, не направляйте поток воздуха прямо на себя и не превращайте комнаты в пустыню. И немного внимания, согреваться будет гораздо комфортнее. Ну а мы с вами тем временем плавно движемся к концу этого музыкального часа, но до финала есть еще время на хорошую музыку, так что, друзья, не переключайтесь.
1: Мы всегда рядом.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Ну что ж, друзья, открываем новый музыкальный час на радио НС. Начинает его Жасдаурен с треком «Зажигай». Название здесь очень в тему. После такого трека сложно просто сидеть спокойно. Хочется добавить громкости, поймать настроение и немного отвлечься от всего, что накопилось за день. Ну и вот, пока играла музыка, я вычитал одну новость, которая особенно близка тем, кто при виде паука предпочитает находиться от него как можно дальше. Оказывается, на Бали турист решил прогнать паука с помощью подожженной бумаги. Но бумагу подхватил ветер и понес прямо на соломенную крышу виллы. В результате дом сгорел практически полностью, ну а ущерб оценили почти в 63 миллиона тенге. Сам турист, к счастью, успел выбраться. И вот уж действительно хотел избавиться от одного паука, а в итоге избавился от целой виллы. Так что давайте мы с вами будем зажигать исключительно под музыку. Ну а дальше этот час продолжит трек «Аритмия». Не пропустите!

радио.

0: помимо пробок.
1: Друзья, продолжаем наш музыкальный час на радио НС. Прямо сейчас время пробок. Смотрим, что же нам покажут Яндекс.Карты. А в Алма-Ате, между прочим, уже 7 баллов по улице Тулебей со стороны запада. Вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Аносова до Утиген-Батыра. По проспекту Рыскулова в западном направлении ожидается затор от улицы Букиханова до Букеева 20 минут. Ну и по проспекту Аль-Фараби на юг более 20 минут. Друзья, вам понадобится от улицу Луганского до Маркова. Перемещаемся в столицу. Видим в Астане 4 балла. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от улицы Ханов-Кирея и Женебека до улицы Достык. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и по проспекту Туран простоять придется от улицы Ханов-Кирея и Женебека до Сыгынака. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
0: Мимо пробок.
2: Сіз білдіңіз бе?
3: Сүтқоректілерде қан қызыл, жәндіктерде сары, теңіз шаянында көп болады.
4: Жарнама. Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Хайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289.990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
0: НС радиосында жарнама 356 60

0: Продолжаем, друзья, музыкальный час на радио НС. Сейчас Дэн Балан с треком Freedom, то есть свобода. И знаете, чем ближе 18.00, тем приятнее это слово звучит. Потому что день уже постепенно отпускает, рабочие задачи остаются позади, можно выдохнуть, подумать о своих планах и наконец-то почувствовать, что вечер уже совсем рядом. Ну а если говорить о свободе в самом буквальном смысле, о том, чтобы свободнее передвигаться по Алматы, здесь тоже есть хорошие новости. В городе продолжается работа сразу над несколькими крупными транспортными проектами. Например, станция метро Калкаман уже практически готова. Строительная готовность составляет 99%. Сейчас завершаются последние работы, а закончить строительство планируют до конца этого года. Ну и на этом развитие линии не остановится. В дальнейшем метро хотят продлить в сторону рынка Барлык, где предусмотрены еще 3 станции. Меняются и дорожная инфраструктура. Пробивка Тулеби от Ашимова до границы города готова уже на 70%. Почти 2 километра дороги уже покрыты асфальтом. Завершить этот участок планируют в ноябре. По Жубаново работы тоже идут. Готовность составляет 68%. Но здесь проект масштабнее по срокам. Закончить его рассчитывают в декабре 2027 года. Так что постепенно Алматы становится городом, где до нужной точки можно будет добраться не только быстрее, но и с большим количеством вариантов. Ну а до нашей маленькой отметки свободы, а именно 18.00, осталось совсем немного. Ну а пока же продолжаем этот музыкальный час вместе с Радио НС.
1: Радио НС.

Ну что ж, друзья, вот и подходит к завершению наш сегодняшний музыкальный час. И сейчас для вас CC Catch с треком House of Mystic Lights. Ну, очень классное узнаваемое звучание, такое, под которое вечер как будто сам становится, знаете, немного легче и приятнее. Ну а сегодня есть еще один хороший повод закончить этот час именно с улыбкой. Ведь отмечается День солнечных улыбок. Название у этого дня уже само по себе настроение задает. Пусть сегодня повод для улыбки будет совсем простым. Хорошая песня, приятное сообщение, встреча с близкими или просто момент, когда наконец можно сказать себе: ну все, на сегодня хватит. Так что спасибо, что провели этот музыкальный час вместе с Радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Пусть дальше у вас будет хороший вечер, спокойные дороги и побольше тех самых солнечных улыбок. Пока-пока. НС Радиоса.

0: Погода на радио НС.
1: Друзья, о погоде на завтра, то бишь на 9 октября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 10. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями, уже с температурой плюс 18.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды, фармацевтическая компания «Эвалар», рекомендует глицин «Форте». В отличие от других, глицин «Форте» «Эвалар» содержит в 3 раза больше глицина и быстрее снимает нервное напряжение. Глицин «Форте» «Эвалар». Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер КЗ 16-01-95-003-Е-30-676-08-18-13-08-2018 года.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ер адамдар әйелдерге қарағанда ұзақырақ, қаттырақ және жиі күледі.
0: Жарнама.
2: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалар с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалар содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалар быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалар производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16195-203E-30676-08-18-13.08.2018 года.
4: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
5: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
6: МС радиосында жарнама.

0: Рубрика «Пагалаган и».
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими.

0: Разные мысли. Если каждого ставить на место, то свое можешь потерять.
1: Жернова.
2: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индо Форте от компании Эвалар. Натуральное негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол Форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол Форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000529-0618 от 29 июня 2018 года.
4: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
0: МС Радиосында Жернова. 350 алты алпыс

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жұлдыз құрттың денесінде адам денесіне қарағанда бұлшықет көп.
2: Жарнама. Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдранат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдранат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдранат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдранат в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: МС радиосында жарнама. 356

Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НФ отправляется экспресс в прошлое.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Радионың үздігі NS.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.